0: Такой.
1: С Мойдини с пресплачным ямством за рабина возила.
0: 24 месяцев миру. То е то.
2: Фолк не ве, това, колко е то дебес. Капирам в штацуно, Sony ACS.
3: Търговина Sony ACS. Наспроти кина Шишке.
4: Perpral se na Antenne Salerhi.
5: Can we go thrift shopping?
6: What?